0: остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Право освежение. За уживање и лепо расположение. Так.